В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио Японии звучит воскресная передача.
1: В наших выпусках мы довольно часто обращаемся к проектам и инициативам людей, стремящихся сделать жизнь своих сообществ лучше. И сегодня мы вновь хотим рассказать о таком проекте.
0: В центре Токио есть одна кофейня, цель которой не только готовить первоклассный кофе для своих гостей, но и давать возможность работать и строить карьеру людям с инвалидностью и особенностями развития.
1: Такие люди работают здесь не как волонтеры, а как профессиональные обжарщики и бариста.
0: Создатель этой кофейни Сакано Такуми мечтал открыть такое место, где люди с особенностями могли бы работать, получать от своей работы удовольствие и ощущать свою востребованность.
1: С другой стороны, ему хотелось, чтобы такие учреждения, в которых заняты люди с инвалидностью, становились более заметны в обществе и превращались в норму.
0: Так появилась кофейня Social Good Roasters, или обжарщики кофе с социальной миссией. Мы поговорили с Сакано-сан о его начинании. У микрофона Анастасия Монакова
1: и Ирина Брайан. На этом графике видно, какую температуру установить в какое время. Все по минутам и секундам. Смотрите, сейчас они загружают кофейные зерна в машину для обжарки и регулируют температуру. Зерна вот-вот будут идеально обжарены. Но если ошибиться со временем, они просто сгорят. В центре зерна есть влага, и если не дать ей испариться, у кофе будет неприятный затхлый привкус, немного рыбный. Так что надо поймать момент этого медленного нагрева, чтобы испарить влагу, а потом момент обжарки, чтобы раскрыть вкус. Если неправильно рассчитать время, кофе получится совсем невкусным.
0: Так Сакано Такуми рассказывает о процессе обжарки кофейных зерен. Я побывала в кофейне Social Good Roasters в центральном токийском районе Тиёда в марте. Она расположена на втором этаже здания в деловом квартале и на первый взгляд выглядит как обычная кофейня с обжаркой. У входа стойка с кассой, за ней кофемашины, рядом большая машина для обжарки кофе, столики внутри и на балконе снаружи. Уютно и привлекательно. Однако это не просто кофейня, а скорее не только кофейня. Это еще и социальное учреждение. Оно поддерживает обучение и трудоустройство людей с инвалидностью и особенностями развития и работает в сотрудничестве с администрацией района Тиёда.
1: Настя, получается, что все сотрудники здесь – это люди с особенностями?
0: Да, большинство из них. Сакано-сан говорит, что, как правило, здесь ежедневно работают по 25-30 человек. Среди них – люди с психическими и интеллектуальными нарушениями развития или физическими ограничениями. Есть и люди с редкими заболеваниями, которые не имеют официального статуса инвалидности.
1: Считается, что такие люди нередко сталкиваются с трудностями при устройстве на работу. Поэтому очень интересно узнать, а как появилась идея создать такое место? Когда Сакано-сан рассказывал об обжарке кофе, у меня сложилось впечатление, что он профессионал своего дела. Наверное, отсюда все и пошло?
0: Он действительно прекрасно разбирается в кофейных делах, но так было далеко не всегда. Сейчас Сакано-сан 40 с лишним лет, а когда он был моложе, он работал консультантом в компании. Однажды ему поручили проект, связанный с наймом людей с особенностями развития. Однако в тот момент у Сакано-сан не было абсолютно никакого опыта общения или взаимодействия с такими людьми. Он попросту никогда в своей жизни с ними не сталкивался. Он понял, что ему будет сложно выполнить поставленную задачу, поэтому в свободное время стал заниматься волонтерством, участвуя в работе с людьми с инвалидностью.
2: 障害のあるお子さんと週末に遊びに行くとかお出かけするっていうボランティアだったんですけども。
1: Когда я занимался волонтерством, то по выходным водил детей с инвалидностью на прогулки, играл вместе с ними. Через какое-то время я понял, что у таких людей множество тревог по поводу места работы и жительства. Я спросил, могу ли я чем-нибудь помочь. Тогда меня попросили создать для них рабочее место, и я начал помогать. Но, конечно, в тот момент у меня не было конкретной идеи «давайте делать это». Поэтому прежде всего я поговорил с людьми с инвалидностью. Я спрашивал, чем они хотят заниматься, кем хотят работать, и слушал их рассказы. Но им было трудно подобрать слова. То есть они не говорили конкретно «я хочу быть бариста». Они говорили что-то вроде «я хочу работу, где я смогу общаться с людьми», или «я хочу приобрести какой-нибудь навык», или «я хочу иметь возможность много общаться». Я не понимал, как эти желания превратить в работу, но как-то раз мы все вместе гуляли по городу. Во время прогулки мы зашли в кофейню и случайно заметили, как человек там варил кофе. Было видно, как ему нравится это занятие. Все начали говорить: «Я тоже хочу так делать, и я хочу попробовать себя в этой работе».
0: Так появилась идея кофейни с собственной обжаркой. Это было в 2018 году. Однако от замысла до его успешного воплощения прошло еще немало времени. Несмотря на то, что первоначально Сакано-сан получил большую поддержку, в том числе финансовую, от администрации района Тиёда и кофейных компаний, наладить весь процесс было непросто. Например, та же обжарка, о которой сегодня Сакано-сан говорит с таким знанием дела. Когда в кофейню привезли ростер, никто из сотрудников не имел представления, как с ним работать. Это профессиональное оборудование, которое используется даже на чемпионатах обжарщиков. Так что прежде чем команда освоила все необходимые процессы для приготовления своей первой, по-настоящему первоклассной чашки кофе, прошло 2 года.

0: そういう機会を障害を持った人が使うってみんな無理だって言ってたんですけど、でも本気のこのプロとしての仕事をするんであれば、
1: Все говорили, что люди с ограничениями не могут пользоваться такой машиной. Но если занимаешься кофейней серьезно, на профессиональном уровне, то уметь работать с этой машиной просто необходимо. Поэтому мы решили научиться, даже если это займет много времени. В итоге нам потребовалось около 2 лет, 2 года. Даже когда кто-то заходил к нам в кофейню, мы говорили: «Извините, но у нас ничего нет». Сейчас просто смешно.
2: Сегодня кофейня и социальное учреждение Social Good Roasters самостоятельно ведет целый ряд процессов. Они общаются с производителями кофе, закупают зерна и импортируют их в Японию. Затем проверяют качество привезенного кофе и вручную сортируют зерна. Кстати, когда я была в кофейне, то видела, как примерно 10 сотрудников занимались именно этим. Все вместе сидели за столом и тщательно перебирали кофейные зерна. После этого обжарка, о которой уже шла речь. Также работа бариста, которые варят кофе для гостей, и настойки за кассой.
1: Всем этим занимаются люди с инвалидностью. Иногда им требуется поддержка или консультация. На этот случай в кофейне находятся 2-3 человека без ограничений здоровья, которые могут помочь в нужный момент. Когда люди с особенностями приходят сюда работать, им не всегда бывает ясно, какое дело подходит им больше всего. Поэтому, по словам Сакану-сан, здесь каждый может попробовать свои силы в разных рабочих задачах.
2: Более того, это только приветствуется. Сакану-сан говорит, что невозможно до конца узнать тонкости приготовления кофе, если ты не знаком с каждым шагом. Поэтому сотрудники время от времени могут менять свою специализацию.
1: Если человек очень наблюдателен и внимателен к деталям, мы можем предложить ему поработать в обжарке, изучать процесс рядом с тренером и развивать специализированные навыки. Но невозможно понять кофе, занимаясь только одним видом работы. Поэтому мы предлагаем выполнять разные задачи, включая заварку кофе и обслуживание клиентов. Это позволяет нашим сотрудникам развивать свои сильные стороны и постепенно исправлять слабые. У некоторых из-за инвалидности нестабильная жизнь, поэтому они начинают с освоения самых основ, таких как регулярный подъем в установленное время, приход на работу, выполнение своих обязанностей и возвращение домой для отдыха. В основе всего нашего подхода лежит общая идея. Самое главное – поддержать желание человека стать тем, кем он хочет быть. Некоторые начинали здесь работать просто потому, что любили кофе, но затем освоили особые навыки и теперь сами заваривают великолепный кофе. Другие стали намного лучше общаться, потому что научились рассказывать клиентам о кофе и говорить о его особенностях. У нас также есть примеры людей, чье здоровье было нестабильным из-за длительной госпитализации или социальной изоляции, но стабилизировалось после того, как они начали приходить к нам. Они укрепили свою физическую форму и теперь могут держать кофейню открытой 5 дней в неделю, даже во время новогодних праздников, и эффективно управлять ей. Многие у нас стали профессионалами.
2: Как рассказал Сакану-сан, многие из сотрудников кофейни часто отмечают, что они чувствуют себя лучше, работая здесь. Им нравится и атмосфера, и возможность быть полезными, и общение с другими людьми. И, конечно, сам кофе. Я немного поговорила с одним из сотрудников, который как раз занимался обжаркой кофе. Морита-сан, 56 лет, и он работает в Social Good Roasters уже 6 лет. Он рассказал, что придя сюда, он ничего не знал о том, как устроена работа в кофейне. Поскольку у него диагностировано нарушение кратковременной памяти, он переживал, что ничему не научится, так сложно было все запомнить. Но его поддержали и помогли стать профессионалом.
1: Сначала я все записывал в свои блокноты и старался справляться сам. Но тренер помог мне найти наиболее удобный для меня способ работы, и мне стало легче. Например, мне было сложно запомнить кофейные смеси, если зерна расположены в разных местах. Но инструкторы расставили их на полках так, что все было сразу видно. Они потрясающе умеют выполнять мои просьбы. Я думал, что мне понадобится больше 10 лет, чтобы научиться

0: воспользоваться машиной для обжарки. Но сначала меня спросили, чем вы хотите заниматься. И поскольку меня действительно интересовала обжарка, я сказал, я хотел бы попробовать обжаривать зерна. И инструктор сказал, хорошо, давайте начнем. Я так удивился и подумал, уже система поддержки здесь действительно отличная.
1: Он рассказал, что больше всего здесь ему нравится общаться с людьми, и он чувствует огромную радость от того, что вместе они могут готовить лучший кофе. Морита-сан также говорит, что кофе изменил и его ежедневные семейные привычки.
0: Я женат, и больше всего в выходные мне нравится ходить в парк с женой, беря с собой кофе. Но я стал делать так только после того, как начал здесь работать. Раньше я предпочитал сидеть дома, ухаживать за растениями. А с хорошим кофе хочется и на солнце прогуляться, особенно когда тепло, правда?
1: Поговорив с Морита-сан, я подумала, что для сотрудников Social Good Roasters их работа стала важной частью жизни и способом социализации. Сакано-сан рассказал, что когда только задумывал этот проект, ему больше всего хотелось исполнить мечты и желания людей, которые как будто исключены из жизни общества.
0: При этом ему хотелось, чтобы такое социальное учреждение не только получало поддержку, будь то со стороны бюджета, администрации, бизнеса или общества, но и само приносило пользу и прибыль. Сегодня, спустя примерно 8 лет работы, Social Good Roasters – это еще и успешный бизнес, который открыл и вторую точку по продаже кофе на одной из крупных станций в Токио. Прибыль направляется на зарплаты сотрудникам, а также на поддержку других социальных проектов и учреждений, в том числе детских.
1: Сакано-сан говорит, что часто в кофейню заглядывают посетители, которые не знают, что здесь работают люди с особенностями. Они немного удивляются и часто замечают, что никогда раньше не видели такого места. Главное стремление Сакано-сан – сделать так, чтобы подобные учреждения стали нормой, а люди с инвалидностью не вызывали неловкости или удивления.
2: Social Good Roasters – это не специальное место, это обязательно стать обычным. Поэтому сейчас я хочу сделать магазин.
0: Мы хотим, чтобы Social Good Roasters стал обыкновенным местом, а не чем-то особенным. Поэтому наша цель – открыть больше таких кофеен, например, на станциях, в офисных районах, в местах, которыми пользуются все. Ведь все пьют кофе, верно? Мы хотим увеличить количество кофеен, чтобы Social Good Roasters могли стать выбором покупателей. Мы хотим укрепить наши связи с обществом. Вот к этому мы сейчас стремимся. Но чего-то мы уже достигли. Я считаю, что наш кофе изменил чувства тех, кто его пьет, и тех, кто его готовит. К нам приходят гости, посетители. Они видят людей, которые здесь работают, и думают о том, что у нас хороший кофе, и почему он так хорош. В итоге многие клиенты открывают для себя то, чего раньше не знали, или избавляются от своих предрассудков. Я думаю, мы уже добились подобных изменений в сердцах людей. Но теперь от нас зависит, насколько эти изменения в каждом отдельном человеке станут обычным явлением в обществе.
1: Познакомившись с Social Good Roasters и поговорив с Сакано-сан, я подумала о том, что действительно значит безбарьерная среда. Часто в нашем понимании это только удобное городское пространство, в котором нет физических барьеров для людей с инвалидностью. Но ведь существуют и другие барьеры – социальные, экономические, барьеры в общении. Мне показалось, что инициатива Social Good Roasters как раз и стремится к по-настоящему безбарьерному обществу.
0: Действительно, социальные и экономические барьеры, с которыми приходится сталкиваться людям с ограниченными возможностями здоровья, не всегда заметны окружающим, и их гораздо тяжелее преодолевать. Меня очень впечатлило то, как Сакано-сан, начав с волонтерской работы, по-настоящему прислушался к этим людям и дал им не только возможность освоить профессию и трудоустроиться, но и обрести круг общения и уверенность в себе. Я очень надеюсь, что таких заведений станет больше. Я бы с удовольствием зашла туда на чашечку кофе.
1: А теперь пришло время музыки. В нашем эфире песня под названием «Хана. Цветы» в исполнении певицы Нацукава Риме.

0: А в завершение нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторыми интересными событиями из жизни Японии. Если они покажутся вам любопытными, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео об этих событиях.
1: Например, посмотрите, как учащиеся технических колледжей со всей Японии собрались в городе Сусоно префектуры Сидзуока, чтобы управлять роботами, играющими в футбол.
0: Другое видео обращается к теме памяти об атомной бомбардировке Хиросимы. Хранившиеся в мемориальном парке мира в Хиросиме останки жертвы атомной бомбы были идентифицированы по ее волосам при помощи ДНК-теста. Останки передали родственникам жертвы. Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучал выпуск воскресной передачи. Всего доброго!
1: До свидания!